инуяту туллэрсиорнами наалагиарне эқмаана туллингууппоқ нууммааннаасиси тоқалуффиани тоққаанартми кааллакаатиннеқартоқ оқалууссисорпаласисуарнеқ Исаак Дэвисон айоқи Нилс Олсен паттаттоқ Тюнис Кортман ернарсуқатиит ниби наалагиарнарми туссиақаттаассаппут наалагиарнарми лутсиутинеқартуссат тассааппут туссиутитиннэрмо 593 Иисуситааққани номер 637 қаманертусиллараангат номер 289 иллоқаарсимасанаасоқ номер 639 наалэннангаартоқкуутерпуна туссиутинеқартуссат нормиутеққиссавакка 593 637 289 амма 639 тасенуумми аннаасиситоқалуффианиит инуяту туллэрсиорнэрми наалагиарне қааллакаатилерпарпут оқалуффимиит техникери анас

тесной книжке моей телефонной, что былое хранит, как музей, продолжают свои перезвоны телефоны ушедших друзей. Вот Серега, вот Юрка, вот Пашка, сократившие путь свой земной, с кем мне было по жизни не тяжко, кому было не тяжко со мной. Среди шумных вестей

Начальник спецчасти достал документ, ладонь протянул, уважает. Еще говорил он, что с легкой душой на волю меня провожает. Я вышел с мешком, нараспах расстегнул бушлат, у костров закопченный. А час до того, и 7 лет до того,